0: покажи, покажи, покажи, покажи, покажи, покажи, покажи.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.